0: в лесу, пятиместной палатке,
1: среди пьяных,
0: храпящих тел.
1: Я вошел,
0: была она украдкой,
1: потому что...